0: Деньги.
1: Енто.
0: Так. Сам писаня чу. Цунзук. Куякана это ингицам пиафачу. Son las voces de nuestra selva. Radio Sucumbiosma Pañaja.
1: Pañaja.
2: Es la hora 13:11 minutos.